запали, снарпи, почувствовали, спахали, я криполя. Прошарами начал солнце палить. Стакани для махи, пиддеваемо горячий, а на сдачу зорик прокладали тому шляху. Не памятаю ничего, это было с горчим печенем. Чуть больше знает и звучит тихо.

Будут там, где ты. Будут там, где ты. Я еще нам дано разум выжить. Будут там.

0: music, baby.
1: I like that.
2: MFM Station.
3: MFM.
4: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора працювати.

0: the coolest station online.
1: Yeah. MFM Station.
2: That's us.
0: Cause we play this.
3: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.